0: Ты разбила мое сердце, Дарья, не могу тебя забыть, Дарья, Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И за то, что я стусаю твои устные.

разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.

мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.